0: штубок за низший пляс.
1: А, да.
0: А, да. Где бы купание, где кругла? Ты кто бы тем, а лужейстом? И шесть девять пчел под иконою в падне встал.
2: Радио «Погода» 104.1 FM.

Уж гаснул światła на дорогах и неба, будет еще холодный ветер. Где пойдешь в свет, если будешь